0: Продукция из Хэйлунцзяна, преодолевая волны, выходит на мировой рынок. Состоялось рекламное мероприятие по случаю дня водно-болотных угодий провинции Хэйлунцзян. Пункт Цзэйфэнхэ в этом году принял первую группу въездной туристической команды автотуризма. Прямые рейсы по маршруту Харбин-Алтай официально возобновятся 15 июня. Летний туризм в Хэйлунцзяне полностью обновился. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер.

0: Дорогие телезрители, вы смотрите телепередачу Хэйлунгянского телерадиовещания «Старас Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
1: Недавно в Харбине и Ямсе было проведено 11-е рекламное мероприятие по случаю дня в наполеонных угодьях провинции Хэйлунгян, посвященное теме «Бережные отношения к наполеонным угодьям и совместное использование экологически чистых ресурсов». В провинции Хэйлунгян насчитывается более 5 миллионов гектаров наполеонных угодий и 12 наполеонных угодий международного значения, которые входят в число лучших в стране. Мероприятие было направлено на демонстрацию эффективности защиты наполеонных угодий и призвало все общество совместно защищать экологические ресурсы наполеонных угодий Хэйлунгяна.
0: В компании управления лесного хозяйства Дунфанхун стартовало второе мероприятие по гастрономическому и гуридорному туризму в Китае, посвященное сбору чистоуста. Чистоуст – это разновидности папоротника, богатого питательными веществами, который считается королем дикорастущих овощей. На месте проведения мероприятия была организована выставка продуктов питания и дегустационная зона, а известные шеф-повара провинции соревновались с продавцами овощей Естественного обитания в лесном районе, чтобы открыть для себя разнообразие способов употребления чистоуста.
1: Группа автотуризма, состоящая из 5 автомобилей и 13 российских туристов, недавно въехала в Китай через пункт Сыфэнхэ. Это первая въездная группа автотуризма через этот пункт в этом году. Пограничные и таможенные службы заблаговременно внедрили оптимизированные процессы для разделенного проведения паспортной проверки, расследования случаев контрабанды и других проверок водителей и транспортных средств, чтобы сократить время таможенного оформления при соблюдении стандартов безопасности. Затем туристы отправятся в самостоятельное автомобильное путешествие по Китаю.
0: 15 июня авиакомпания китайской Южной авиалинии официально возобновляет выполнение прямых рейсов по маршруту Харбин-Алтай. Это единственный прямой рейс в Алтай из провинции Хэйлунгян, который обеспечивает удобное передвижение жителей Харбина и прилегающих районов, а также Алтая для осмотра достопримечательностей и бизнеса.
1: Выставка китайской живописи художника Цин Гуйцю прошла в художественной галерее провинции Хэйлунгян. В общей сложности на этой выставке было представлено более 40 прекрасных китайской живописи. Работы выполнены прочным и объемным пером и чернилами. Замысел спокойный, художественная концепция свежая и элегантная, а изящество пера и чернил демонстрируют энергичный и возвышенный дух новой эры. Эта выставка продлится до 21 июня.
0: Уезд Тангюэн, расположенный на востоке провинции Хэйлунгян, является уездным городом, не имеющим выхода к морю. В 2025 году темп роста общего объема импорта и экспорта внешней торговли уезда Тангюэн превысил 62%. А в первом квартале 2026 года этот показатель удвоился. Как же этот внутриконтинентальный небольшой город сумел выйти на международную арену и уверенно двигаться вперед? Сегодня давайте узнаем вместе.
2: 这里是汤原县天元恒公司的一个生产基地，这个基地新落成不到一个月，就已经生产出了近40万美元的产品。那么像我手里的这一盒艺术竹签，它的目的地是荷兰。那么这样的叉子能卖到澳大利亚，像这样的产品，国内很多地方都能生产。那么为什么海外订单选择了汤原呢？
3: Ответ кроется в фундаменте индустрии. Несколько лет назад председатель правления компании Чжао Хайхун приняла решение, которое озадачило коллег по отрасли, переместить производственную линию с побережья в Тангюэн. Другие видели лишь расстояние, а она разглядела здесь десятилетиями накопленный потенциал бамбуковой и деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время две новые производственные линии по глубокой переработке экологически чистой продукции в компании уже полностью загружены зарубежными заказами.
4: 说上这些订单呢，大约就是300多万美金，预计呢是在7月底8月初完成。
3: Чжао Хайхун рассказала корреспонденту, что один из зарубежных клиентов, с которым они сотрудничают более 20 лет, специально приехал в Тангюэн.

0: чтобы провести исследование. Тот почти не осматривал цеха, зато несколько раз объехал весь уезд.
1: 看当地政府为这个企业创造了一个安心生产的这么一个营商环境，他也有意愿呢，今后呢继续把更多的订单呢放在汤原。
0: Зайдя в механическую компанию Джинхуа, крупнейшего в провинции производителя гусеничных комбайнов для работы на любой местности, ответственное лицо компании Гун Чжаосюй занят разработкой чертежей новой сельскохозяйственной техники. Это новый экспортный заказ, который получила компания. Раньше предприятие могло продавать свои комплектующие только через внешнеторговые компании, и прибыль была мизерной. Чтобы переломить ситуацию, необходимо было получить лицензию на самостоятельный экспорт и самостоятельно построить корабли для выхода в открытое море. Местные власти оказали поддержку, начиная с формирования документов и заканчивая согласованием с политикой. Закрепленный сотрудник помогал на всех этапах. В этом году первые зарубежные клиенты наконец пришли прямо в цеха компании Джинхуа.
2: 到现场看呢也比较吃惊，就是在一个很小的县城，然后品控把控这么好，到我们公司来进行那个批量采购。
0: В 2025 году общий объем внешней торговли уезда Тангюэн составил 136 миллионов юаней, там просто 62,4%. В первом квартале этого года там просто достиг 102,3%. Экспорт-ориентированная экономика уезда демонстрирует стремительное ускорение.
3: 我们有产业基础，也有一批愿意扎根发展的实体企业，更有政府和企业拧成一股绳的劲头。 不拼区位，拼产业底蕴；不拼物流，拼品质匠心；不拼政策，拼精准服务。这就是我们的出海经。
4: Опираясь на свой промышленный потенциал и адресные услуги, уезд Тангюэн открыл для себя крупные зарубежные рынки. А в городе Хайлинь механическая компания Чэньяо за 8 лет выросла из маленькой мастерской, где в свое время работало всего 6 человек в крупнейшего китайского поставщика для ведущего корейского производителя сельхозтехники. Так она совершила превращение из субподрядчика изготовителя в сильного игрока отрасли.
0: В производственном цехе механической компании «Цяньяо» в городе Хайлин, только что сошедшие со сборочной линии 100 комплектов деталей для фронтальных погрузчиков в ближайшее время будут отправлены корейскому гиганту сельхозтехники компании «Тайшен». Такого рода экспортные отгрузки уже стали обычным делом, а за ними стоит высокое признание со стороны зарубежных партнеров.
5: 韩国市场是长期是被日本和韩国的中间商是垄断的。咱们的龙江制造呢，不是说以价格去挤市场，而是靠我们的品质。现在，我们占它总供货量的 70%到80%左右， 是他们的最稳定、最大的一个中国供货商。
0: Этот путь на международный рынок был непростым. 8 лет назад в механической компании Цяньяо вместе с кругами Сюй Чунхэ работало всего 4 человека, а годовой объем производства не достигал миллиона юаней. И все это же ничем не примечательная маленькая мастерская поставила перед собой амбициозную цель – создать собственную китайскую высококачественную сельхозтехнику.
6: 当时韩国上韩国展会，给泰盛递名片，他们一看这是个小厂家，人家 AW，然后当时我跟那个海外主管海外营业部的那个金部长说，只要你肯定给我们一个机会，我会让你看到我们中国的实力，看到我们龙江制造的能力。
0: Уверенность Цюй Чунхэ опирается на ту небольшую, но высококлассную команду, которая стоит за его спиной. Они глубоко осознают, только идя по пути независимых технологий, можно завоевать свое место. В то время компания Тайшен из-за роста внутренних издержек искала зарубежного партнера. Обследовав множество заводов в Китае, она в конечном счете остановила свой выбор на механической компании Цяньяо, самой маленькой по масштабам, но обладающей самым сильным потенциалом в области разработок. Однако после отправки первой партии продукции в Республику Корея из-за срочных транспортных условий в зимний период и перебатов температур между севером и югом, на поверхности изделия возникла обширная коррозия, и вся партия товаров была полностью возвращена. Убыток в 700-800 тысяч юаней стал для только начинающего предприятия настоящим ударом, подобным катастрофе.

0: 什么困难，不管是多少费用，我得先把这个东西修复好，给他把这个信任恢复过来。
1: Чтобы заменить имбосских и корейских поставщиков, необходимо было приложить стандарты даже более строгие, чем у них. После этого предприятие шаг за шагом начало равняться на лучшие международные стандарты и создало собственную систему высокоточного контроля качества. Сегодня ассортимент продукции механической компании Цяньяо расширился с нескольких видов до более чем 500, а уровень автоматизации сварочных работ подскочил до 80%. И выше. Сегодня самостоятельно разработанные предприятием роторные культиваторы и фронтальные погрузчики уже прошли стадию опытного производства. Столкнувшись с узкими местами на корейском рынке, компания Цяньяо выдвинула новую концепцию – стать второй фабрикой компании Taishan в Китае, чтобы обеспечить обратный вход китайских комплектующих в цепочки поставок оригинальных производителей из Японии и Республики Корея. За первые 4 месяца этого года экспортная выручка предприятия превысила 23 миллиона юаней.
2: Всемирно известны зимние пейзажи родины снега в провинции Хэйлунцзян. Сейчас официально стартовал летний туристический сезон в этой китайской родине снега. Как же это популярное место, которое зимой ежедневно принимает более 10 тысяч туристов, таинственно преображается летом. Давайте вместе с нашим корреспондентом отправимся в китайскую родину снега.
3: 如果说冬天来这一条路通向的是童话世界，那么今天让我们追着夏天走，雪乡的发展重心已经从白雪覆盖的双峰林场转向了绿意汹涌的太平沟红松原始林。我们现在体验的就是景区今年全新上线的空中自行车，这也是今夏主打的户外沉浸式体验项目，在离地数米的索道上骑行，脚下是潺潺溪水，耳边是林间清风。
4: 以前一直都以为雪乡只有冬天才好玩，是冬日的顶流，但是没有想到夏天的森林风光还有游玩项目同样让我感觉很惊喜。
5: Спускаясь с большой высоты, вы видите перед собой бескрайний первозданный лес кедровых сосен. Раньше календарь «Родина снега» состоял как будто из двух страниц – зима и ожидание зимы. Когда снег таял, туристический район погружался в тишину. Сейчас перемены начинаются именно с этого леса. Первобытный лес Тайпинго занимает площадь 297 гектаров. Средний возраст деревьев превышает 400 лет. Его называют самым красивым лесом кедровых сосен в Китае. Этой красной сосне по результатам измерений 600 лет. Раньше лесники охраняли ее, фиксируя диаметр ствола, высоту дерева и состояние его здоровья. Теперь же, подходя к ней, они рассказывают ее историю. Этим летом все действующие лесники в родине снега получили новые роли. Они стали лекторами для учебных групп по исследованию природы.
6: 领导跟我说让我带游客，我第一句话说的就是我不会。啊，后来我想通了，我就讲我自己的亲身经历和工作经验。平时呢，在山上怎么打松子儿，哪个树底下长蘑菇和长灵芝，我把这些讲给游客和孩子们听呢，比导游词更鲜。
5: В конференц-зале туристического отдела управления лесного хозяйства Тахэлин на белой доске написаны детали летней эксплуатации. Целевые показатели среднедневного турботока в июне – 800 человек. Ход подготовки к лесному музыкальному фестивалю в августе. Голос Фон Хуэцяна зимой становится хриплым, он отвечает на более чем 300 консультационных звонков в день. Летом тоже хрипнет, делает более 300 заходящих звонков в день, связываясь с турфирмами и туристическими компаниями.
7: 我最害怕的一个问题呢，就是游客问夏季来雪乡能干什么，我答不上来，就是一片林子，客人呢开车来看一眼就走了。今年啊，我们打造了森林徒步、野外采集、星空摄影、红松认领等16项旅游产品，冬季拼冰雪，夏季拼生态，两条腿走路才能走得稳。
8: 来来来，就你们刚才自己采摘的小葱。
5: 好。Обновление туристической инфраструктуры и форматов обслуживания в живописных районах также привело к возрождению гостиничного бизнеса. Ли Синьчжэн, сотрудник лесхоза, которая уже

0: 5 лет управляет костевым домом. Раньше полагалась только на 2 зимних месяца для получения дохода, а теперь этим летом она продолжает принимать костей круглый год.
1: 主打一个安静山林度假，客人可以到园子里去摘菜，我还顺便帮他们加工一下。我们很多同行一到夏天他就不干了，就关门了，但是我不管。
0: 为啥呀？看好的是我们这里5年、10年以后的夏天。斯拉瓦利新镇 двери не закрывался, вселили в соседа людовые огромные уверенности. Этот работник лесхоза, 3 года наблюдавший со стороны, наконец-то в этом году взялся за ремонт собственного дома и открыл в розни снега первый летний тематический костевой дом.
2: 原来不敢投，主要是怕冬天一锤子买卖。现在我们有人来，有人玩，有人学，所以这生意能做。
3: 没有白雪皑皑，却有接天的绿意。而在这一片红松林的深处，我们听到的是在冰雪消融之后，雪乡在时光里悄然转型和向上生长的回响。
4: Летняя трансформация Родины снега – яркий пример того, как провинция Хэйлунцзян продвигает высококачественное развитие культурно-туристической индустрии в направлении всесезонности и охвата всей территории. Этим летом туристические продукты Хэйлунцзяна полностью обновились, чтобы приветствовать гостей со всех сторон.
5: 泡着温泉看企鹅会是什么体验呢？在我身后这10位南极来客游得正欢，国内首创温泉观企鹅特色游玩项目，今天呢就在哈尔滨美丽岛水世界正式亮相。
0: 10 пингвинов Кинду, завезенных в парк на этот раз, принадлежат к виду, который развивает самую высокую скорость плавания среди всех пингвинов. Их специально оборудованная зона обитания расположена рядом с горячим источником, что создает уникальный сценарий принимать горячие источники и смотреть на пингвинов одновременно.
5: 我本来是来玩水的，没想到还看到了企鹅。我觉得这个彩蛋给的我实在是太惊喜了。所以说，一年四季来到黑龙江，它都是非常棒的。我们引进的这个白眉企鹅呢，正常的生活环境呢是在零下2度左右。我们配备了专业的维生系统，来保障它们呢在这里面健康的成长。随着室外的天气转暖呢，我们也即将开放室外的戏水区，带来不同的全新玩法。
0: Теплые источники встречают милых обитателей Антарктиды, холод и тепло сталкиваются, стирая сезонные границы. Это уникальное развлечение, присущее только ледяному городу, открывает совершенно новый взгляд на традиционный аквапарк. Только успела проявиться навесна в Мелитау, как следующий сюрприз уже готов.
5: 欢迎来到冰城摩洛哥，这里呢就是哈尔滨极地公园全新升级的 2.0 版本的摩洛哥蓝色小镇。经过全面的体制改造啊，这里正式对外开放了，景观空间全面升级。在这里，它原汁原味的还原了舍夫沙万风情，让您足不出城啊，就可以邂逅浪漫的地中海风情。
0: В прошлом году голубая деревня набрала более 100 миллионов просмотров по всему интернету и получила более 1 000 000 посещений. В этом году, после обновления, эта знаковая достопримечательность обрела художественную текстуру сине-белой гаммой и светотеневую эстетику. Каждый кадр получается как шедевр.
6: 感觉零废片儿，就随手一拍都不用P图了。来的时候我就听说哈尔滨统客嘛，结果一进到这是真统客。 我感觉就感觉自己进入地中海一样。
4: Зимой здесь своя сказка, летом своя жизнь и энергия. В любое время, когда бы вы ни приехали в Хэйлунцзян, вас всегда ждут сюрпризы. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
7: 百病之源，五脏为根，五脏健康，疾病跑光。 从北京到全国，越来越多的人加入到五脏健康操的养生运动中。在各大公园，每天练习五脏健康操人，比跳广场舞的人还多。在中医院，在康养中心，五脏健康操早早成为中老年人养生保健的新方式。五脏健康操，它到底有什么魅力，让全民都纷纷加入？
8: 我练完这个，孙猴挠痒，手里特别特别的热乎。我这个肚子呢，一天比天健脚，胃口好，而且还爱吃饭了呢，身体也好，精神也好。现在呢，我心情也好了。这个五脏健康操啊，我要继续的练下去。
9: 我就天天跟着学，跟着练，越练越舒服。我是真的离不开五脏健康操的，
10: 现在呢。